0: твоих ангелов. От остальных панеха своем царли, от лай ознеха своем экра, на херне, пане
1: Христе. Ты слышишь, что молитву, ты сестра, ты слышишь, как бы с концерсом.